0: Pop Extremo, donde la música cobra vida. Pop Extremo. Feel the music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: siente la música.
1: Pop Extremo. Feel the Music Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».